Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Вачидун, вачидун, дуца хвалатлы. Хвалбайдир гарбида, хайкарандедун. Вачидун, вачидун, дуца хвалатлы.

Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Где прибой, там и родина.
1: Реклама на радио.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то
3: с Чабаном всегда везет. Покупай продукцию Чабан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban.defispromo.ru.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Далее в нашем эфире информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброе утро. У нас сегодня понедельник и 15 уже июня. Середина первого месяца лета. Мы на работе, мы для вас только лучшая музыка. В эфирной студии радио прибудет до 11. Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: глаза.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сейчас 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Сегодня, в общем-то, небольшой дождь временами и местами. Но где, как и почему, гидрометцентр почему-то не уточняет. А ветер 6 метров в секунду северо-западного направления. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, естественно, тепла. А вот такие данные у меня о погоде. В общем, шел на работу. Нашего соседа Митрича я сегодня не встретил. Но я встретил его супругу. Я поздоровался, значит, поинтересовался, как дела. И поинтересовался, конечно же, где мой друг. На что она сказала: твой друг заболел. Я говорю: как заболел? Что случилось? Что-то серьезное? Да нет, у него выскочил ячмень. Ну, вы знаете, на глазу бывает это вот народное такое заболевание. Я, правда, слов не знаю, но я знаю, что это такое, ячмень. А вот, я говорю: ну и как он? Ну, он, говорит, в панике, чуть ли не скорую вызывать собирался, значит, вот вчерась, давеча это было, второго дня, то есть вчера. А вот, я говорю: ну, скорую до такой степени все плохо. На что Митрича жена сказала: да нет, вы же мужики такие, если у вас 37 температура, вот, то это равносильно тому, что именно тогда такому состоянию, когда мы идем, значит, роддом, сказала она. Я говорю: ну, есть же, наверное, какие-то народные средства, не обязательно, чтобы скорую можно было вызывать, потому что я знаю, какие-то два пальца на руке перевязывают шерстяной ниткой, восьмерочкой, и, в общем-то, это все проходит. Она говорит: так есть еще один другой способ народный, которым я его вылечила. Я говорю: какой? Ну, есть, говорит, такое народное поверье. Нужно, говорит, показать ему кукиш, то есть дулю, и, значит, плюнуть в глаз. Я говорю: и что, все прошло? Ну, конечно, говорит, все прошло, но есть нюанс. Я говорю: какой нюанс? Ну, теперь, говорит, он считает, что я ведьма. На этом, в общем-то, нюансе мы с ней попрощались. Она ушла в сторону, остановки общественного транспорта. Вы знаете, о чем я подумал? Я подумал: мне кажется, Митрич все-таки был прав.

0: Немного воспоминаний, и я вспомнил то особенное чувство, когда в полночь на экране когда-то очень давно появлялась заставка легендарной передачи «До и после полуночи». Весь дом спал, а ты сидел перед телевизором и ждал. Ждал музыки, которой не было днем, клипов, которые казались посланиями из другого мира. И когда звучал Крис Ри, время просто останавливалось. Помню, как впервые увидел клип на песню «Road to Hell» — «Дорога в ад». Ну, планетарный хит на все времена и континенты. Черно-белые кадры, бесконечная дорога, его лицо усталыми, с усталыми глазами человека, который много повидал и, конечно же, много понял. Этот голос хриплый, натреснутый, пропитанный болью и нежностью одновременно. Это было не просто, знаете, это было не просто время, это было не просто песня о дороге, это была песня о жизни, о нашей жизни, о той дороге, по которой мы все идем, не зная, что ждет нас за поворотом. Да, передача заканчивалась, а песни оставались в душе. На следующий день в школе мы перешептывались, видели Крис Ри, обменивались кассетами и так далее. Ну, в общем-то, старые добрые времена навеяла эта песня. Крис Ри, «Road to Hell», «Радио Прибой».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67 и Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Диана Гаджиева, так зовут девушку, которая сейчас будет читать вам новости из нашей эфирной студии. Она появилась не с пустыми руками, но в одной руке у нее, значит, завтрак. Она сказала: «Оцени по достоинству мои кулинарные способности». Ну а в другой у нее, в общем-то, этот, как называется, выпуск новостей в другой руке. Вот, я говорю: «А что здесь такого особенного в твоих кулинарных способностях? Здесь какие-то булочки она принесла». Она говорит: «Ты знаешь, здесь вот самое главное – талант отмерять сыпучие продукты от 1 до 10 граммов, которые могут быть оценены по достоинству». Вот объявление, что ли, дать, чтобы вот найти такую работу? Я говорю: «Ну, если ты будешь давать объявление по поводу этого, ты обязательно должна дать на весь мир». Она говорит: «Почему на весь мир?» Я говорю: «Потому как тебе обязательно перезвонят». Она говорит: «Откуда?» Я говорю: «Из Колумбии». А впереди у нас новости. Пройдемте, дорогие друзья, в следующий музыкальный час.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В России заработают передвижные аптеки. Роспотребнадзор назвал причину запаха и мутности воды в Махачкале. И в Дагестане прошел фестиваль кофе. Теперь подробно. В России в труднодоступных и малонаселенных местностях с 1 сентября этого года и по 1 сентября 2029 лекарства будут продавать в передвижных аптечных пунктах. Одна передвижная аптека, предположительно, сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Специализированные автомобили будут оборудованы всем необходимым – холодильниками, шкафами для хранения лекарств, генераторами. Такие аптеки смогут отпускать наиболее востребованные препараты, в том числе рецептурные. Абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление в вузы на госуслугах в дни издания учебными заведениями приказов о зачислении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования. Ведомства указали, что день тишины будет распространяться и на тех, кто подавал заявление о поступлении лично или по почте. Абитуриенты получат соответствующие пояснения в приемных комиссиях вузов. Специалисты Роспотребнадзора по Дагестану подтвердили жалобы граждан на неприятный запах и мутность воды. Лабораторные исследования проб по 5 адресам в зоне подачи из Вузовского озера выявили несоответствие гигиеническим нормативам. Причина – активное цветение водорослей в водоеме. При их разложении выделяются вещества, дающие резкий запах. Проверка установила, что единый оператор не проводит необходимые технологические мероприятия по предотвращению цветения. Роспотребнадзор направил организации предостережение и предписание о незамедлительном устранении нарушений. В Махачкале прошел масштабный фестиваль кофе. Он объединил профессионалов кофейной индустрии, поставщиков оборудования, бариста и всех любителей ароматного напитка. Участники могли познакомиться с новейшими трендами, посетить мастер-классы и дегустации. В этом году на мероприятии были представлены компании из разных регионов России, Беларуси и Китая. На городском пляже Махачкалы прошла масштабная спортивно-патриотическая акция «Зарядка с чемпионом», приуроченная ко Дню России и Году единства народов. Около 500 участников, жителей и гостей столицы выполнили упражнения вместе с титулованными спортсменами – олимпийским чемпионом Хаджимурадом Магомедовым и серебряным призером Олимпийских игр Магомедом Ибрагимовым. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Статистики утверждают, что первое место в мире по употреблению кофе, конечно же, занимает Дагестан. Второе – наша бухгалтерия в соседнем отделе, бабушки, к которым я периодически хожу пить кофе. И только третье – Бразилия. Радио «Прибой», мы всем желаем доброго утра.

0: Эту даму зовут Милен Фармер, пожалуй, самая загадочная певица в Европе. Ну, на сцене перед своими поклонниками, я вот сколько бы ее не видел, она всегда предстает в образе неземной женщины с таким ангелоподобным лицом и мягким воздушным голосом, которому можно внимать практически бесконечно. Я признаюсь, я небольшой любитель популярной музыки и больше предпочитаю, конечно же, рок в различных его проявлениях, но эта певица занимает наши радиостанции особое место в душе нашей радиостанции. Но тем более, что в ее творчестве тоже встречаются рок-мотивы. Милен Фармер, радио Прибой, дали информацию о нашем деловом партнере. И пока песня, в общем-то, так, знаете, так не затухла, я с вами поздороваюсь и пожелаю вам доброго утра. Расул Алибеков, всем доброго утра.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Очень интересные музыкальные ходы в этой песне, но лично меня заинтересовало не только звучание. Мне показалось интересным, что Happy End построен не как привычная песня о несчастной любви, а как настоящий диалог Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Герои словно разговаривают друг с другом спустя время после расставания, пытаясь понять, где именно все пошло не так. И чем дальше развивается эта история, тем яснее становится название песни, звучит скорее как ирония, нежели как обещание счастливого финала. Я представил новую песню в исполнении наших старых знакомых, которые порадовали своим творчеством на волнах радио «Прибой» в 8 часов и 14 минут по московскому времени.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
2: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
9: Компания «Борисович и партнеры».
10: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
9: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
11: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Сейчас прогноз погоды, пока я его ищу. Недавно вот здесь около нас, недалеко от нашей работы, радиостанции, в общем-то, продают цветы. Бабулечка, значит, продает цветы. Вот, и совсем недавно вижу у нее, значит, такая надпись, да? Вот, к вниманию жмотов. Вот, не знаю, кого она имела в виду. Только в июне месяце черемуху отдаю бесплатно. Так, где мой прогноз погоды? Прогноз погоды 21 градус сейчас на данный момент. Облачная погода, днем плюс 27. Облачная погода сохранится. Без ветра сегодня особого.

0: Было время, когда их называли белыми воронами нашей российской эстрады. Ну почему? Потому как они пели на английском, когда это считалось странным, верили в успех, когда другие сдавались и десятилетиями шли к своей цели. История группы «Плазма» — это история, ну, скорее всего, может быть, даже и не история, это просто путь от подвальных репетиций до главных хит-парадов нашей страны. Один из их хитов прозвучал на волнах радио «Прибой». Впереди у нас много полезной информации, ну а далее рубрика «Пробки», дорожная развязка города Махачкалы.
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дорогах.
1: Недавно смотрел архив «Старые добрые передачи. Что, где, когда» на Первом канале. И, в общем-то, был вопрос знатокам. Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, куда было куда меньше аварий? В общем, знатоки не ответили, а господин ведущий сказал, потому что водитель не должен был полагаться только на собственные мозги. Так, по поводу пробок на дорогах нашего города, где у нас загружено, въезд в город Махачкалу. А вот старая новая трасса, центр города, небольшие пробки. Ну, в общем, не критично. Не критично. Соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения, это вам в жизни пригодится. Вот небольшое скопление автомобилей, вот после Семендера, поворота Семендер, вот далее от... вот это что за улица такая, сейчас надо посмотреть. Но это не важно, что за улица. Ну вот, где развязка Ленинкент, в сторону города Махачкалы. Вижу небольшое скопление автомобилей. Окушинка свободна. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. Просто соблюдайте правила дорожного движения. Далее информация о нашем деловом партнере.
2: CarGV – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. CarGV – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: есть такой альбом, ну, такой, так себе альбом группы Rainbow, он называется Stranger in Your Soul, и вот песня, которая звучит в нашем эфире именно из этого альбома. Ну, в общем, альбом пришелся на период, когда на рынке по части рок-музыки наибольшим спросом пользовались гранж и альтернативный рок, и никто не стал вкладываться в раскрутку старомодного альбома. Песня же «Ариэль» ценится и самими авторами, и теми, кому творчество Ричи Блэкмора интересно во всех ипостасях. Она также входит в концертный репертуар многих артистов, которые когда-либо имели отношение к группе Rainbow. Сейчас будет гитара. Чем хорош этот альбом? Не песнями, конечно же, они немножечко такие попсовые, даже роком их не назовешь, а вот проигрышами в исполнении Ричи. Очень хорошая песня «Ариэль» на радио «Прибой». Ну, уж плохих не держим.
1: Реклама. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мы завершили еще один музыкальный час нашей радиостанции. Ну и впереди еще один. Прежде стыковочное время, проверка часов. Они у нас всегда точные. Ну и, конечно же, информация от Дианы Гаджиевой. Это новости к этому часу. Всем доброе утро и хорошего настроения, дамы и господа. Пройдемте в час следующий.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». В стране предложили провести эксперимент по внедрению онлайн-техосмотра автомобилей. В Дагестане ожидаются неблагоприятные погодные условия, и в республике расчищают русла рек. Теперь подробно. Депутаты предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного технического осмотра автомобилей.

0: Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Авторы инициативы обратили внимание, что в настоящее время для прохождения процедуры автовладелец должен выбрать аккредитованный пункт технического осмотра, доставить туда машину, дождаться проверки и получить диагностическую карту. Как отметили парламентарии, жителям небольших населенных пунктов, сельских территорий и удаленных районов для такой процедуры требуется значительное время, особенно если ближайший пункт техосмотра расположен в другом муниципальном образовании. Сегодня и завтра в Дагестане прогнозируются грозы, сильные дожди, град и порывистый ветер. Скорость порывов может достигать 23 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС региона. Во время непогоды рекомендуется держаться в стороне от рекламных щитов, неустойчивых конструкций и деревьев. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по номеру экстренных служб 112. В Дагестане расчищают русла нескольких рек для защиты от паводков, об этом сообщает Минприроды Республики. В работе задействована специализированная техника. Общая протяженность участков расчистки составляет 3390 метров. Администрация Махачкалы провела инвентаризацию земель в границах полосы отвода железной дороги и обнаружила незаконно возведенные объекты. Власти призвали правообладателей в досудебном порядке оформить документы, чтобы избежать сноса. Материалы по каждому факту нарушения земельного законодательства уже направлены в профильные подразделения мэрии для принятия мер. Сотрудники канала «Октябрьская революция» заменили предупреждающие щиты и таблички на наиболее популярных у отдыхающих участках. Купание в мелиоративных каналах запрещено. В летний период обходы и контроли за соблюдением правил безопасности усилили. Специалисты регулярно мониторят места, где чаще всего фиксируют нарушения ограничений. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Как говорил один философ, техосмотр ваших отношений – это семейная ссора. Радио «Прибой». Всем доброго утра.

0: далее немного информации о нашем деловом партнере, ну а в нашем эфире Сэш, немецкая танцевальная банда, состоящая из Саши Лапесена, далее, по-моему, Ральф Капаймайер, Томас Алисон Людке.
1: Пенза.
0: Да, все точно. На гребне успеха был выпущен сингл с испанским вокалом, в целом повторивший успех предшественников тех песен, которые назывались «Эквадор», «Стей» и многие-многие-многие другие. Что такое «Аделанте»? «Аделанте» — это вперед. 9 часов и 10 минут уже практически время московское. Я всех приветствую на волнах радио «Прибой». Желаю всем доброго утра. Ну, естественно, всем хорошего настроения. Прогноз погоды, и не только все прямо по курсу, управляет процессом до 11.00 Расул Алибеков.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Есть такое словосочетание «скоро лето». Вы знаете, это убедительнее любого диетолога. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, 22 градуса тепла. Ветер северо-западного направления 6 метров в секунду. У нас сегодня облачная погода. Воздух прогреется до плюс 27.

0: Всемирного успеха он достиг на рубеже 90-х годов, покорив вершину американских чартов и выиграв несколько премий Грэмми за кавер-версии соул-хитов 60-х, таких как, вот, например, «Low With My Eyes Closed». Впрочем, именно кавер-версии стали и предметом нападок на бедного музыканта, которого ревнители оригинальных версий обвиняли в авторском бесплодии. Но как раз бедным его трудно назвать. Он умеет зарабатывать деньги, которые, надо заметить, и тратит он на всяческую благотворительность. Майкл Болтон. Великолепнейшая песня на волнах радио Прибоя. Идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
2: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: Великолепнейший техно-проигрыш прямо сейчас на волнах радио прибоя Avalon Rockston, Vertigo 2026 года. Они появились, в общем-то, неожиданно, и как бы неожиданно бы тоже бы не, собственно говоря, не исчезли бы никуда. Мы следим за их творчеством, и их творчество нам очень и очень нравится. Avalon Rockston, спасибо большое. Далее информация о нашем деловом партнере и много хорошей музыки из прошлого. Юрий Антонов, «Мечта сбывается». Очень хорошая песня.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В свое время этот проигрыш в этой песне многого стоил. Ну, я думаю, что мечта ни у одного человека не может сбываться полностью, но это просто невозможно. Человек так устроен, что ему всегда хочется познавать что-то новое и неизведанное, и это совершенно, знаете ли, нормально. Сам же альбом «Поверь мечту» вошел в топ-50 лучших русских пластинок, российских пластинок всех времен по версии журнала «Афиша». Песни же Юрия Антонова по-прежнему помнят и, конечно же, любят, потому как не любить их просто-напросто невозможно. И вот одна из них «Мечта сбывается» или же «Просто не забывай» прозвучала только что на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мы сейчас с вами будем слушать на волнах радио «Прибой» новости Дианы Гаджиевой. Час эфира подошел к концу. Пройдемте, дамы и господа.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В России заработают передвижные аптеки. Роспотребнадзор назвал причину запаха и мутности воды в Махачкале. И в Дагестане прошел фестиваль кофе. Теперь подробно. В России в труднодоступных и малонаселенных местностях с 1 сентября этого года и по 1 сентября 2029 лекарства будут продавать в передвижных аптечных пунктах. Одна передвижная аптека, предположительно, сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Специализированные автомобили будут оборудованы всем необходимым – холодильниками, шкафами для хранения лекарств, генераторами. Такие аптеки смогут отпускать наиболее востребованные препараты, в том числе рецептурные. Абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление в вузы на госуслугах в дни издания учебными заведениями приказов о зачислении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования. Ведомство указали, что день тишины будет распространяться и на тех, кто подавал заявление о поступлении лично или по почте. Абитуриенты получат соответствующие пояснения в приемных комиссиях вузов. Специалисты Роспотребнадзора

0: По Дагестану подтвердили жалобы граждан на неприятный запах и мутность воды. Лабораторные исследования проб по 5 адресам в зоне подачи из Вузовского озера выявили несоответствие гигиеническим нормативам. Причина – активное цветение водорослей в водоеме. При их разложении выделяются вещества, дающие резкий запах. Проверка установила, что единый оператор не проводит необходимые технологические мероприятия по предотвращению цветения. Роспотребнадзор направил организации предостережение и предписание о незамедлительном устранении нарушений. В Махачкале прошел масштабный фестиваль кофе. Он объединил профессионалов кофейной индустрии, поставщиков оборудования, бариста и всех любителей ароматного напитка. Участники могли познакомиться с новейшими трендами, посетить мастер-классы и дегустации. В этом году на мероприятии были представлены компании из разных регионов России, Беларуси и Китая. На городском пляже Махачкалы прошла масштабная спортивно-патриотическая акция «Зарядка с чемпионом», приуроченная ко Дню России и Году единства народов. Около 500 участников, жителей и гостей столицы выполнили упражнения вместе с титулованными спортсменами – олимпийским чемпионом Хаджимурадом Магомедовым и серебряным призером Олимпийских игр Магомедом Ибрагимовым. И о курсах валют: на сегодня доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: можешь забыть.
1: Песня называется «Ветер перемен». Кстати, сегодня отмечается Всемирный день ветра, и, может быть, к этому случаю приурочена была песня в исполнении Анны Седоковой на волнах нашей радиостанции. Или же просто музыкальная редакция, ну, порадовала хорошей песней. Далее информация о нашем деловом партнере. У нас сегодня понедельник, у нас сегодня 15 июня в Махачкале, 10 часов и 9,5 минут. Всем тем, кто к нам присоединился, доброе утро. Вам хорошего настроения и сопутствующих дел. С вами только лучшая музыка. Расул Алибеков, будем знакомы.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Наверное, нет такого меломана, который бы ни разу не слышал песни этой группы. В свое время группа «Европа» произвели резонанс мирового масштаба. Но участники этой группы, их динамичные и в то же время проникновенные песни крутились на радио сутками напролет. А вокал Джоя Темпеса влюблял в себя многомиллионные аудитории по всему миру. Что было, несомненно, колоссальным успехом для коллектива выходцев из Швеции. Ну вот в 86-м году наконец-таки произошел долгожданный прорыв. Сингл стал мировым хитом. Первые строчки в чартах более чем 10 стран, теплые рецензии критиков и, конечно же, сертификации. Но то были лишь, скажем так, начальные нотки глобального шествия. К счастью, эти музыканты не стали исполнителями одного хита, и сегодня на их счету солидное количество по-настоящему достойных треков. И один из них прозвучал в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
7: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Аварская поговорка.
10: Быстрая река до моря не доходит.
11: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Его имя Джастин Тимберлейк, он маменькин сынок, но потому как мама следует за ним везде, и он очень-очень любит свою маму и слушается ее практически везде и каждый день и всегда. No Angels, так называлась песня, которая прозвучала в нашем эфире.
1: Погода.
0: 23 градуса тепла на данный момент в городе Махачкале, днем плюс 27, облачная погода с прояснениями, как говорит гидрометцентр, осадков не ожидается, не знаю, в ближайшие 10 минут осадков не ожидается, я не верю, я, в общем-то, да, 6 метров в секунду, ветер северо-западного направления. Таковы данные на данный момент о погоде.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В нашем эфире Ирина Дубцова и по мотивам забытой дворовой игры советского детства «Море волнуется раз». «Море волнуется два», «Море волнуется три». Помните, да, морская фигура «Замри». «Замри на месте». Игроки бегали, по-моему, прыгали вокруг, но как только прозвучит «Замри», все просто-напросто замирали. А и вовсе нет, нет. Далее информация о нашем деловом партнере. У меня же на сегодня все. Я с вами прощаюсь до завтра. Мои коллеги уже готовы подарить вам море эмоций в виде музыки, которая у нас идет, знаете, с пометкой «Только лучшее». Услышимся здесь же завтра. Расул Алибеков, радио «Прибой». У вас все будет хорошо.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране предложили провести эксперимент по внедрению онлайн-техосмотра автомобилей. В Дагестане ожидаются неблагоприятные погодные условия и в республике расчищают русла рек. Теперь подробно. Депутаты предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного технического осмотра автомобилей. Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Авторы инициативы обратили внимание, что в настоящее время для прохождения процедуры автовладелец должен выбрать аккредитованный пункт технического осмотра, доставить туда машину, дождаться проверки и получить диагностическую карту. Как отметили парламентарии, жителям небольших населенных пунктов, сельских территорий и удаленных районов для такой процедуры требуется значительное время, особенно если ближайший пункт техосмотра расположен в другом муниципальном образовании. Сегодня и завтра в Дагестане прогнозируются грозы, сильные дожди, град и порывистый ветер. Скорость порывов может достигать 23 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС региона. Во время непогоды рекомендуется держаться в стороне от рекламных щитов, неустойчивых конструкций и деревьев. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по номеру экстренных служб 112. В Дагестане расчищают русла нескольких рек для защиты от паводков, об этом сообщает Минприроды Республики. В работе задействована специализированная техника. Общая протяженность участков расчистки составляет 3390 метров. Администрация Махачкалы провела инвентаризацию земель в границах полосы отвода железной дороги и обнаружила незаконно возведенные объекты. Власти призвали правообладателей в досудебном

0: порядке оформите документы, чтобы избежать сноса. Материалы по каждому факту нарушения земельного законодательства уже направлены в профильные подразделения мэрии для принятия мер. Сотрудники канала «Октябрьской революции» заменили предупреждающие щиты и таблички на наиболее популярных у отдыхающих участках. Купание в мелиоративных каналах запрещено. В летний период обходы и контроль за соблюдением правил безопасности усилили. Специалисты регулярно мониторят места, где чаще всего фиксируют нарушения ограничений. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Друзья, за окном понедельник, день контрастов. С одной стороны, остатки сладкой субботы и воскресенья, с другой – бодрая реальность понедельник, да. И единственное, что способно примирить эти две реальности в одном приемнике – это, конечно, музыка, проверенная временем. Мы открываем ретро-час на волне прибоя. Сегодня в эфире все, что росло вместе с нами. Виниловые теплые басы, кассеты, наверное, замотанные скотчем, и голоса, которые не стареют. Никаких было лучше, было хуже, просто музыка, в которой уютно, как в старом родном доме. У микрофона Иза Ахметханова. Поехали по волнам воспоминаний.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Ха-ха! Кир-бумба! Кир!

0: века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Ну, если говорить про музыку воспоминаний, тем более лучших, хотелось бы затронуть тему теплоходов. Ну, или вернее, рассказать немного про Юрия Антонова. Это загадка 80-х. Он не ходил по телевидению, не давал интервью. Он просто садился за синтезатор и брал такие ноты, от которых замирало все, от студенческой столовки до правительственных дач. «Белый теплоход» — это не песня, это срез целой жизни, где море пахнет солью и надеждой, где кто-то машет с пирса белым платком, а теплоход уходит в дымку. Безвозвратно, как наше завтра. Антонов остался тем самым незнакомцем с верхней полки, и мы до сих пор провожаем его взглядом. Да, Юрий Антонов, «Белый теплоход» только сегодня, только на нашей волне.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Золотая коллекция. Радио Прибой.
1: Итак, переместимся в прошлое. Март 1974 года. Многих из нас тогда еще даже не было, но до победы Швеции на Евровидении уже остаются считанные недели. Но никто еще не знает, что четырем молодым музыкантам суждено изменить поп-музыку навсегда. Их второй альбом называется «Waterloo», как битва, как триумф, как точка невозврата, потому что после этой пластинки «Абба» уже не будет просто шведской группой, они станут эпохой – платками, блестками, слезами и танцполами всего мира. И первый удар был нанесен именно этой песней, победной, наглой, счастливой. Послушайте, как звучит история «Абба», «Waterloo».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: 11.54 выдают стрелки часов, ретро-волна плавно несет нас к полудню. А это значит, что скоро ваш выход, друзья. Да, ровно в 12.00 стартует любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Телефон студии 91-1007 и номер в МАКСе 8-988-291-1007. Будем передавать приветы.

0: Сахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Страховую пенсию назначат по новым правилам. Жители трех районов республики временно остались без энергоснабжения. И дагестанские лучницы успешно выступили на чемпионате страны. Теперь подробно. С 1 января страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект федерального закона Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня. Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. Как отмечают депутаты, это создает лишние бюрократические барьеры. Не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. В итоге граждане теряют деньги, которые им полагаются по закону. С 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава с обновленным перечнем медицинских и фармацевтических специальностей. В нем обозначены и такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж. А спустя год появится еще и паллиативная медицинская помощь. Есть в списке и специальности, которые продолжат существовать лишь до 1 сентября 2028 года, в частности, паразитология, бактериология, вирусология. Жители трех районов республики временно остались без энергоснабжения. Сбои зафиксированы в Чародинском, Табасаранском и Левашинском районах. По предварительной информации МЧС Дагестана, аварийная ситуация возникла из-за коротких замыканий на линиях электропередачи. Под отключение попал 21 населенный пункт в трех муниципалитетах. Энергетики уже занимаются устранением аварии. Вернуть свет в дома жителей планируют сегодня ориентировочно к 22 часам. Накануне на открытой площадке перед Аварским театром состоялся заключительный концерт форума народов России «Наша Россия, наш Дагестан». В творческую программу вошло 16 номеров различных жанров от фольклорных и хореографических коллективов из 10 регионов страны. Дагестанские лучницы вошли в число призерок чемпионата России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всероссийские соревнования проходили в Тульской области. В личном зачете третье место заняла Эльмира Басирова. Также в ее активе бронза в командном первенстве с Барият Мирзаалиевой. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек.

0: Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, полдень, 12:08, 15 июня, в эфире «Прибоя» ваш любимый час желаний. Доброго всем дня, меня зовут Иза Ахметханова, и я с превеликим удовольствием зачитаю ваши приветы и поставлю любимые треки. Не пропустите это мгновение, звоните по номеру 91-10-07 и пишите к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-10-07. Поехали, и первые сообщения уже ждут своего часа. Салам из Хасавюрта. Понедельник, день тяжелый, но ваш голос делает его легче. Спасибо большое. Привет всем соседям по офису. Держитесь, друзья. Поставьте что-нибудь в исполнении Гаджилава Гаджилаева. Например, «Скажи, что любишь», пишет нам Мадина. Ну, Мадина, я передаю пламенный салам также из Махачкалы, ваш прекрасный Хасавюрт. Вашему офису легкой работы, прекрасной атмосферы, настроения, ну и композиция в подарочек обязательно прозвучит. Гаджилав Гаджилаев, «Скажи, что любишь». Ну, а мы движемся далее. Добрый день, Иза. В Махачкале сегодня солнце и легкий бриз. Гуляем с коляской и слушаем «Прибой». Привет всем мамам в декрете. Отдыхаем, пока спит малыш. Пишет нам Зарият. Ну что ж, Зарият, крепкого и такого сладкого сна вашему малышу. Вам приятного отдыха. И на самом деле, погода сегодня не совсем жаркая. Легкое солнышко, облачность. Но, думаю, хорошему настроению это уж точно не помешает. Зарият попросила композицию в исполнении Ани Лорак, не помнит название, что-то из последнего, есть композиция в ее исполнении «Аура», довольно свежая песня, обязательно, друзья, прозвучит. Ну, а я напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: космо. Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, продолжаем час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Напоминаю, номер в МАКСе 8-988-291-1007. И телефон для звонков в прямой эфир 91-1007. Передавайте приветы, заказывайте любимые композиции, поздравления, пожелания. Этот час творите вы. Ну и еще одна партия СМС, которая к нам поступила. «Прибой, вы как глоток холодного чая в жару». Передаю привет своему брату Аслану, который сегодня сдает экзамен ни пуха, ни пера. Поставьте что-нибудь для удачи в исполнении Магомеда Аликперова. Ну, например, композицию «Мама». Ну, не знаю, как композиция «Мама» для удачи, но для сердца и души, думаю, как нельзя кстати. Данное сообщение поступило к нам от Камиля из Каспийска. Ну что ж, вашему брату Аслану на самом деле желаем ни пуха, ни пера, пусть сдаст экзамен на отлично, ну и все последующие также. Ну что ж, обязательно Магомед Аликперов «Мама» прозвучит специально для вас и для вашего брата, и для всех тех, кто слушает «Волну прибоя». Ну а мы движемся дальше. Слушаю вас из Москвы, скучаю по Дербенту и маминой кухне. Привет всем землякам, кто вдали от дома. Ну и землякам также салам. «Прибой – наша ниточка к родине», пишет нам Лейла. Ну что ж, Лейла, надеемся, что в Москве также с погодой все отлично. Настроение наше дагестанское отправляем к вам. Теплое, вкусное, как мамина кухня. Ну и композицию вы заказали Стаса Михайлова «Родная». Она обязательно прозвучит. Возвращайтесь поскорее к корням. Ну а мы, друзья, напоминаем, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир». Роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40. Росювелир.

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, не забываем, ваши желания — наша музыка. Звоните и пишите. Телефон для связи 91-10-07, и также номер в мессенджере Макс для ваших сообщений, поздравлений. Ну, кстати, можно также и голосовые сообщения отправить. Номер в Максе 8-988-291-10-07. Делитесь радостью, и ее станет куда больше. Далее СМС. Я водитель маршрутки 22. Слушаю вас весь день. Пассажиры довольны, музыка что надо. Привет всем, кто сегодня за рулем зеленой дороги. И, если можно, песню Евы Польна «Не расставаясь», пишет нам Мурат. Ну что ж, на самом деле, присоединяясь ко всем пожеланиям зеленой дороги, без происшествий, счастливого пути, ну и Ева Польна будет для вашего настроения. Мурат, спасибо, что и всех пассажиров радуете нашей музыкой, ну а мы движемся дальше. У нас в Избербаше сегодня день рождения у дедушки, 60 лет. Просим самую красивую песню Эльмиры Аминовой «Мой Дагестан» и желаем ему здоровья и еще раз здоровья. Спасибо прибою, семья Магомедовых пишет нам. Ну что ж, вашему дедушке крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого-самого прекрасного. Ну, Эльмира Аминова, естественно, «Мой Дагестан» на даргинском языке специально для вас прозвучит. Ну что ж, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир». Дай сигарету, я ее докурю.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Дагестане. И в аэропорту Махачкалы введены ограничения на заправку иностранных лайнеров. Теперь подробно. Гражданских служащих и сотрудников внутренних служб МВД будут привлекать для исполнения обязанностей полицейских. Приказ об утверждении соответствующего порядка ведомства опубликовало в открытом доступе. Согласно утвержденному порядку, решения об этом будут принимать руководители и заместители, наделенные правом назначения на должности, вплоть до самого министра внутренних дел и его замов. Каждое подобное решение должно оформляться в индивидуальном порядке. По итогам прошлого года Дагестан в рейтинге социально-экономического положения регионов России занял 55-е место. Согласно данным исследования РИА Новости, в 2024 году республика занимала 62-е. Лидерами рейтинга на протяжении нескольких лет исследований являются Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Московская область. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. Это оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт, здравоохранение, пищевая промышленность. Участники смогут пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе в день проведения мероприятия. В конце прошлого года за счет средств группы «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане установлено 936 интеллектуальных счетчиков газа для коммерческих предприятий и бюджетных организаций. Эти приборы автоматически передают показания поставщику газа. Благодаря умной системе за первый квартал удалось выявить более 1,5 миллиона кубометров неучтенного объема газа. Речь идет о газе, который был фактически потреблен, но не полностью отражался в ранее переданных показаниях. Росавиация ввела временные ограничения на заправку автотопливом иностранных воздушных судов «ПРОК» в ряде российских аэропортов, включая Международный аэропорт Махачкалы имени Ахмедхана Султана. Ограничения возникли на фоне ситуации на мировом рынке топлива. Аналогичные лимиты затронули аэропорты Минеральных Вод и Нижнего Новгорода. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новый

Лето, музыка, прибой. Что может быть прекраснее, друзья? Час дня, понедельник уже разогнался до крейсерской скорости, и у нас есть ровно 60 минут этого часа, чтобы превратить его из рабочего дня в маленький летний фестиваль. На календаре 15 июня, друзья, день, когда ветер перемен дует прямо в наш приемник, и пусть за окнами жара, внутри у нас прохлада любимой музыки. С вами Иза Ахметханова в эфире «Радио Прибой». Мы поехали далее.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: «Стоматология мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Знаете, этим летом даже легендарная ламбада зазвучала как-то по-особенному, по-горски, что ли. Народная артистка Дагестана Зайнаб Махаева подарила знакомому мотиву новое сердце. В нем пульсирует солнце горных вершин, шелестят, наверное, травы альпийских лугов, ну и искрится смех горянки. Знаменитый ритм никуда не делся, но теперь он не просто зовет танцевать, он приглашает в путешествие, да, в наше путешествие. Настоящее, чувственное. Скорее делайте громче. Эта ламбада создана, чтобы танцевать от заката до рассвета. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Встречаем.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, дневная сводка, поговорим о пробках. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас проспект Казбекова выделен красным в Семендере. Также проспект Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Там ведутся дорожные работы. В районе пересечения с улицей Даганова у нас пробки. Ну и на троллейбусном кольце также у нас заторы. Задействованы левый и средний ряд. Там ДТП. Также красным выделена и улица Абдулхакима Исмаилова. В первой Махачкале у нас по улице Магомед Тагирова в районе троллейбусного кольца пробки. Ну и по Гайдара Гаджиева обе полосы от кольца до улицы Чиерова. Сама улица Чиерова выделена красным. Улица Джамалдина Атаева. Также заторы на улице, вернее, на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. Там зафиксировано ДТП, правый ряд. Далее, у пересечения с улицей Магомеда Яракского по проспекту Имама Шамиля у нас заторы. И здесь зафиксировано ДТП в среднем ряду. Также на пересечении с проспектом Гамидова у нас на Имама Шамиля заторы и на пересечении с улицей Хаджи Булача. Так, серьезная картина у нас на улице Абдулы Алиева. Улица практически полностью выделена бордовым цветом. Также заторы на Магомета Яракского улице и на проспекте Гамидова. Далее у нас заторы на Магомета Гаджиева, на Каркмасова и частично на улице Батырая. Дзержинского, Гусаева выделено красным. Далее пробки у нас также и на пересечении улицы Буйнакского, Даниялова, Дахадаева. Также Дахадаева и проспект Расула Гамзатова также у нас стоят в заторах. Далее редукторный поселок по проспекту Петра Первого на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова, то бишь на кольце. Что ж, понедельник не повод все-таки нервничать, друзья. Пусть даже в пробке вас сопровождает музыка и мысль, что вы уже на полпути к чему-то очень-очень хорошему, легкой и безопасной дороге.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация у опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

И вот 15 июня, и сегодня день рождения у человека, чьи гитарные рифы звучат на крупнейших стадионах планеты. Это Уэйн Сэрман, лид-гитарист группы Imagine Dragons, которая прошла путь от клубов Лас-Вегаса до 75 миллионов проданных альбомов. А их радиоактив побил рекорд по самому долгому пребыванию в чарте Billboard. Сегодня Уэйну исполняется 42 года, и он по-прежнему заряжает мир позитивным драйвом. С днем рождения, Уэйн! Ну, продолжайте зажигать. Мы слушаем In Your Corner, Imagine Dragons.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Страховую пенсию назначат по новым правилам. Жители трех районов республики временно остались без энергоснабжения, и дагестанские лучницы успешно выступили на чемпионате страны. Теперь подробно. С 1 января страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект федерального закона, Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня. Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. Как отмечают депутаты, это создает лишние бюрократические барьеры. Не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. В итоге граждане теряют деньги, которые им полагаются по закону. С 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава с обновленным перечнем медицинских и фармацевтических специальностей. В нем обозначены и такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж. А спустя год появится еще и паллиативная медицинская помощь. Есть в списке и специальности, которые продолжат существовать лишь до 1 сентября 2028 года, в частности, паразитология, бактериология, вирусология. Жители трех районов республики временно остались без энергоснабжения. Сбои зафиксированы в Чародинском, Табасаранском и Левашинском районах. По предварительной информации МЧС Дагестана, аварийная ситуация возникла из-за коротких замыканий на линиях электропередачи. Под отключение попал 21 населенный пункт в трех муниципалитетах. Энергетики уже занимаются устранением аварии. Вернуть свет в дома жителей планируют сегодня ориентировочно к 22 часам. Накануне на открытой площадке перед Аварским театром состоялся заключительный концерт форума народов России «Наша Россия, наш Дагестан». В творческую программу вошло 16 номеров различных жанров от фольклорных и хореографических коллективов из 10 регионов страны. Дагестанские лучницы вошли в число призерок чемпионата России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всероссийские соревнования проходили в Тульской области. В личном зачете третье место заняла Эльмира Басирова. Также в ее активе бронза в командном первенстве с Барият Мирзаалиевой. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходимые.

0: необходима консультация специалиста.
1: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Знаете, украшать эфир нужно музыкой, которая останется с нами надолго. Как вкус спелой черешни на губах или как летний свет, пробивающийся сквозь листву. Правильная песня в правильный момент способна перезапустить целый день. И сейчас в наш эфир вплывает именно такая песня. Чуть загадочная, чуть нежная и абсолютно летняя. Новая премьера на волнах радиостанции «Прибой». Встречайте, Гуля Джаватова «Пусть не гаснет любовь».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, вновь дневная сводка. Итак, по данным Яндекс.Кар, прямо сейчас заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. У нас проспект Казбекова вновь выделен красным в Семендере. Также проспект Олег-Гадже-Акушинского в районе Северного автовокзала у нас заторы. Также на пересечении или в районе улицы Приживальска ведутся дорожные работы, друзья, имейте в виду. Также у нас в районе троллейбусного кольца по проспекту Олег-Гадже-Акушинского зафиксировано ДТП, задействованы левый ряд и средний ряд. Также красным выделена и улица Абдулхакима Исмаилова, заторы на Камаева, также в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова. Гайдара Гаджиева обе полосы улицы выделены красным от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Также заторы зафиксированы и на Ташкентской улице. На проспекте Имама Шамиля у нас заторы в районе троллейбусного кольца и также довольно серьезные пробки от Джума-мечети и вплоть до улицы Хаджи-Булача по проспекту Имама Шамиля. Небольшой отрезок улицы Магомеда Яракского выделен красным, также проспекта Гамидова, Ирчи-Казака. На улице Гагарина зафиксированы заторы и улица Абдулы Алиева вся выделена бордовым цветом. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова, Батырая и на Магомеда Гаджиева также заторы и Дзержинского, друзья. Радищева, Гусаева выделено красным. Что же у нас в районе Буйнакского? Там также у нас пробки. Пересечение Дохадаева, Даниялова также в заторах. И практически на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова у нас пробки. Что же в редукторном поселке? Проспект Петра Первого также на пересечении с улицей Хаджи-Булача и проспектом Насрудинова, друзья, ведутся дорожные работы в правом ряду. Собственно говоря, из-за этого и заторы в этом районе. Дорогие друзья, конечно, просим вас максимально быть терпеливыми, соблюдать правила дорожного движения. Пусть дорога стелится гладко, а пункт назначения будет именно таким, как вы задумали. Счастливого пути!

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: В республике 14.47, друзья, вот и подошел к концу наш совместный эфир. Сегодня были ретро-воспоминания в моей компании, ваши желания, новинки, музыка, которая делает жизнь чуточку теплее. Пусть этот понедельник запомнится как легкое начало отличной летней недели, друзья. Обнимайте близких, слушайте хорошую музыку и не забывайте, прибой всегда рядом. С вами была Иза Ахметханова, до скорой встречи на нашей волне, всем пока-пока!

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Дагестане. И в аэропорту Махачкалы введены ограничения на заправку иностранных лайнеров. Теперь подробно. Гражданских служащих и сотрудников внутренних служб МВД будут привлекать для исполнения обязанностей полицейских. Приказ об утверждении соответствующего порядка ведомства опубликовало в открытом доступе. Согласно утвержденному порядку, решения об этом будут принимать руководители и заместители, наделенные правом назначения на должности, вплоть до самого министра внутренних дел и его замов. Каждое подобное решение должно оформляться в индивидуальном порядке. По итогам прошлого года Дагестан в рейтинге социально-экономического положения регионов России занял 55-е место. Согласно данным исследования РИА Новости, в 2024 году республика занимала 62-е. Лидерами рейтинга на протяжении нескольких лет исследований являются Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Московская область. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. Это оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт, здравоохранение, пищевая промышленность. Участники смогут пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе в день проведения мероприятия. В конце прошлого года за счет средств группы «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане установлено 936 интеллектуальных счетчиков газа для коммерческих предприятий и бюджетных организаций. Эти приборы автоматически передают показания поставщику газа. Благодаря умной системе за первый квартал удалось выявить более 1,5 миллиона кубометров неучтенного объема газа. Речь идет о газе, который был фактически потреблен, но не полностью отражался в ранее переданных показаниях. Росавиация ввела временное ограничение на заправку автотопливом иностранных воздушных судов «Прок» в ряде российских аэропортов, включая Международный аэропорт Махачкалы имени Ахмедхана Султана. Ограничения возникли на фоне ситуации на мировом рынке топлива. Аналогичные лимиты затронули аэропорты Минеральных Вод и Нижнего Новгорода. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: «Прибой» – музыка без границ, стили без ограничений. –

0: как, если не таким зажигательным и динамичным образом, друзья, начинать свой первый рабочий день? А Гаджилав Гаджилаев, кстати, помог нам в этом прямо сейчас, в самом начале очередного музыкального часа. Вы знаете, понедельник, ну, многие так считают, уж слишком тяжелый день для того, чтобы начинать с него неделю. По понедельникам у всех вокруг столько всевозможных собственных дел и обязанностей. Кто-то начинает с понедельника новую жизнь, а кто-то садится на диету, кто-то завязывает с дурными привычками. А еще ведь в понедельник приходится первый раз после выходных идти на работу. В общем, о том, чтобы начинать в этот день что-то новое, тем более такую важную вещь, как неделя, наверное, думать даже и не хочется. Но, тем не менее, друзья, скажу вам очевидное. Понедельник будет ровно таким, каким мы с вами его сделаем. Если наделим его отрицательной энергетикой, день пойдет не в ладах с нами и самим собой. А вот если настроимся положительно, возложим на этот день самые светлые и добрые надежды, цели и задачи, я уверена, что все обязательно получится, и день будет радужным, продуктивным и замечательным, чего я вам искренне и желаю.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
9: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
10: «Росювелир».
11: Рано или поздно к этому приходят все.
12: Реклама на радио «Прибой».
11: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Друзья, с радостью представляю вам очередную новинку дня сегодняшнего. Песня она называется «Пусть не гаснет любовь» в исполнении Гули Джаватовой. Эта композиция – искренний разговор о том, что скрыто в самых глубоких уголках сердца, о надежде, которая не гаснет в темное время, о внутренней силе, дарующей крылья, и о той особенной искре, что делает каждого из нас просто неповторимым. Мы с вами только что погрузились в атмосферу тонких эмоций и мелодичного очарования. Итак, «Пусть не гаснет любовь», Гуля Джаватова и рубрика «Премьера» на «Радио Прибой».
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-60-00. Каспийский кирпич. Завод, город Каспийск, улица Промышленная, 6, 8-963-408-60-00.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: только что в нашем эфире, друзья, Simply the Best. Это была легендарная Тина Тернер, американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица, известная как королева рок-н-ролла за артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность. А, друзья, Тина Тернер получила множество наград, включая премию Грэмми, и дважды входила в зал славы рок-н-ролла. Ее жизнь и карьера стали примером преодоления трудностей и силы духа. И отметилась она в нашем эфире в рубрике «Золотая коллекция радио Прибой». Некогда хиты первой величины, сегодня это история.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: В Дагестане 16 часов.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска компании «Реклама Кавказ». Рособорнадзор утвердил порядок апелляции по ЕГЭ. В Дагестане стартовала конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации. И жителям республики доступна психологическая помощь по ОМС. Теперь подробно. Апелляцию о несогласии с выставленными за ЕГЭ баллами можно подать в течение 2 дней после объявления результатов экзамена. Это следует из порядка подачи апелляции, разработанного Рособорнадзором. Подать ее может сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявление можно подать в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Также, как уточняется, предусмотрена возможность подачи апелляции электронно. В Каспийске стартовала конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Участники рассмотрят ряд законодательных инициатив, в том числе предложения по совершенствованию законодательства о государственной гражданской службе и образовании. Кроме того, собравшиеся обсудят вопросы социальной поддержки участников СВО, членов их семей, совершенствование налогового законодательства, а также передачу регионам полномочий по установлению предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. С начала года дагестанские психологи, работающие в системе обязательного медицинского страхования, провели более 400 бесплатных консультаций для амбулаторных пациентов. Возможность бесплатного получения психологической помощи в поликлиниках по месту жительства появилась у населения с 1 июля 2023 года, когда в медицинских учреждениях республики начали открываться профильные кабинеты медико-психологического консультирования. Дагестанский государственный университет и Республиканский политехнический колледж имени Ашуралиева заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Документ предусматривает развитие непрерывного образования, реализацию совместных программ и расширение возможностей для профессионального роста студентов. За последний месяц на топливном рынке Дагестана зафиксирован существенный рост стоимости основных видов горючего. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на рынке. Владельцы автозаправочных станций сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых объемов нефтепродуктов. При сохранении такой ситуации участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Лето! Лето! Лето на твоей волне!
7: Включай «Лето»
8: вместе с любимым радио.

0: По барабану, и Люся Чеботина открыла только что новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Друзья, прожить жизнь так, чтобы абсолютно все было по барабану, ну, то есть полностью лишено эмоций и откликов, думаю, невозможно и не нужно. Эмоции, на мой взгляд, это часть того, что делает нас людьми, но можно научиться жить с таким состоянием, когда внешние события не выбивают из колеи, а внутренние ресурсы не теряются на бессмысленные переживания. И я думаю, что чем меньше мы отвлекаемся на ненужные проблемы, которые мы, к сожалению, не можем решить, да, и не нужно, наверное, их решать, тем жизнь будет казаться нам легче, а значит радужнее. Именно этого хочу и пожелать каждому из вас. Пусть в душе будет легко и спокойно, а за окном всегда солнечно и радужно.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Аварская поговорка.
2: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
3: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
1: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ-экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Смотри в душе рассвет, друзья. Как вы думаете, ну, какие чувства могут, наверное, воодушевить людей на создание такого произведения? Патимат Кагирова и Шамиль Гаджиев только что в нашем эфире. Ну, однозначно можно сказать, что это, конечно, любовь. Язык, понятный без перевода. И неважно, на каком языке поют они, на испанском, мелодичном, итальянском, загадочном японском, нежном французском или в таком харизматичном даргинском. Каждая песня о любви, будь она исполнена на родном наречии или на незнакомом диалекте, конечно же, трогает сердце, потому что чувства, что вложены в эти строки, универсальны и совершенно искренни.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Настоящий национальный колорит, друзья, просто блещет из этой композиции. «Лесгияр» — так называется песня в исполнении замечательного дуэта Жаклины и Сабины Абдуллаевой. А есть мнение, что прослушивание новой музыки может положительно влиять на наше с вами психологическое благополучие, так как новые песни способны вызывать эмоции, необходимые для такого состояния. Поэтому, друзья, если вы хотите быть в хорошем расположении духа и всегда психологически уравновешены, слушайте радиостанцию «Прибой». И, конечно же, дожидайтесь рубрику «Премьера», поскольку здесь только самые яркие и красивые новинки, которые вызывают самые положительные эмоции.
1: Новое лето. Новое лето. Новое настроение.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Теперь подробно. Министерство экономического развития России подготовило пакет законопроектов, который позволит регионам и муниципалитетам привлекать Дом РФ к вовлечению в оборот объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующие инициативы рассмотрены на заседании правительства. В рамках механизма Дом РФ сможет готовить объекты к торгам, заключать договоры купли-продажи и контролировать выполнение инвесторами обязательств по восстановлению исторических зданий. Полномочия будут осуществляться на основании соглашений с субъектами сроком до 3 лет. В Госдуме предложили ввести в школах бесплатное горячее питание для всех учащихся. Инициатива поступила от фракции «Справедливая Россия». По мнению депутатов, государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание не только ученикам начальных классов, но и всем школьникам. Это поможет быть детям более здоровыми и поддержит их семьи. 4-й агропромышленный форум ДАК «Агрокаспий» состоится в Каспийске 29-30 сентября. Об этом сообщает Минсельхоз Дагестана. Мероприятие объединит международную выставку и деловую программу, в которых примут участие более 100 ведущих компаний из разных регионов и стран. Организаторы приглашают профессионалов отрасли, фермеров и экспертов принять участие в одном из ключевых аграрных событий года. В Табасаранском районе экстренно обследовали Дарвакское водохранилище, которое сегодня вышло из берегов и подтопило жилой сектор. Об этом сообщает МЧС Дагестана. На объект оперативно выехала специальная комиссия. По итогам обследования было принято решение полностью осушить водохранилище. Ниже уровня воды установят дополнительные водопропускные трубы для безопасного сброса излишков. Более 66 тысяч абонентов Дагестана перешли на электронные квитанции. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Чаще всего этот способ выбирают жители Махачкалы и Хасавюрта. Электронная квитанция является полным аналогом бумажной платежки. Она приходит раньше, ее невозможно потерять, а вся информация о долге и оплате доступна на телефоне или компьютере. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Начало шестого в столице. Друзья, с удовольствием приветствую всех, кто проводит этот замечательный вечер в нашей компании. Теперь уже в рамках программы «Час желаний» на Радио Прибой. Ну а спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».
1: Ну, а наш эфирный номер телефона, друзья, остается прежним. 8-988-291-10-07. Поступают уже ваши смс-очки. С большим удовольствием их буду зачитывать и выполнять ваши музыкальные заявочки. Добрый вечер, Алиса. Хочу передать большой привет вам и всему вашему коллективу и сказать спасибо за то, что вы есть. Пишу из города Кизляра. Зовут Светлана, ваша постоянная слушательница. Поставьте, пожалуйста, Леонида Агутина «Золото», если у вас есть. Есть такая композиция, именно она и откроет программу «Час желаний» буквально через несколько мгновений. Вот еще смс-очка. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из Дербента. Зовут меня Эльдар. Хочу передать большой привет всем, кто слушает радио «Прибой», и большой салам своим родным и близким. Если можно, зажигательную песню на лезгинском языке. С удовольствием вместе с вами и послушаем. Друзья, прерываемся на первую музыкальную паузу прямо сейчас.

0: твоих судеб. Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Реклама на радио.
3: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы!
4: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: «Час желаний».
1: Первый рабочий день недели, друзья, движется к своему логическому завершению. А для того, чтобы он не вызывал каких-то стрессовых эмоций, в понедельник психологи считают, что лучше выбрать три самые важные задачи и сосредоточиться на них. Так человек не почувствует перегрузки к вечеру. Надеюсь, что вы равномерно распределили нагрузку на сегодняшний день, достигнуты уже определенные цели и задачи, и вы, находясь в хорошем расположении духа, проводите этот замечательный летний вечер в нашей компании. Продолжается программа «Час желаний». Друзья, зачитаю очередную порцию ваших смс-посланий. Так, ассаламу алейкум, радиоприбой. Передаю большой салам всем, кто слушает радио, а еще хочу передать салам своим родным и близким. Поставьте, пожалуйста, песню «Смысл жизни» на даргинском языке, не знаю, кто поет. Да, есть такая композиция, Патимат Меджидова и Шамиль Магомедов ее исполняют, и она прозвучит в самое ближайшее время. Далее идем. Так, здравствуйте, Алиса. Можно послушать дуэт Розы Зергерли и Игоря Крутого. Ну, если не ошибаюсь, песня называется «Кино», и она, конечно же, прозвучит для вас. Друзья, вы продолжайте писать к нам на эфирный номер телефона 8-988-291-1007. И вот еще одно смс-послание. Салам алейкум, радиоприбой. Меня зовут Муслим. Я с Алмалу. Хочу передать салам всем, кто меня узнал, и хотел бы послушать песню в исполнении Зайны Абмахаевой и Ларисы Гаджиевой. Спасибо большое. Ну что ж, вам хорошего настроения. Песня обязательно прозвучит. И мы прерываемся на очередную музыкальную паузу.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Мы продолжаем общение в рамках программы «Час желаний» на радио «Прибой». Друзья, всем присоединившимся только что к нам, всем желаю доброго вечера и хорошего настроения. Зачитаю очередную порцию смс-очек прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Приветствую вас, Алиса, и желаю вам хорошего эфира. Зовут меня Испаният. Хочу поздравить свою подругу Гульмиру с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Масула Рабаданова «Мой свет» на кумыкском языке. Поставлю, конечно, именинницу мы поздравляем с днем рождения. Пусть будет здорова и счастлива. Что касается композиции, то она обязательно прозвучит. И вот еще одно смс-послание. Ассалам алейкум всему Дагестану. Поставьте, пожалуйста, красивую узбекскую песню для моего друга Камиль... Не могу прочитать правильно. Здесь, по-моему, немножечко с ошибкой написано. Камил Джона, наверное, скорее всего. Прозвучит песня очень красивая. Прекрасный дуэт. Дожидайтесь. Так, и вот еще одно смс-послание. Приветствую вас, Алиса. Есть ли у вас песня «Мистер Саксобит» Александра Стан? Помните, давно была хитом? Помню, конечно. И она, безусловно, у нас есть. Прозвучит обязательно. Друзья, я напоминаю, что нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. А прямо сейчас, мне кажется, там очень хорошие скидки. Конкретная и точная информация прямо по курсу.
10: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
11: «Рос».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Вот и подошла к завершению программа «Час желаний» сегодня. Друзья, нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». «Росювелир» — это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Ну а я зачитаю последнее смс-послание и поставлю точку в этом музыкальном часе. Добрый вечер, Алиса. Передаю вам большой привет, а еще своему любимому брату. Поставьте, пожалуйста, Джонни «Эйфория» для него. Есть такая песня, есть такой исполнитель. Обязательно прозвучит, но прямо сейчас информация о нашем спонсоре.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой. «Росювелир».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Рособорнадзор утвердил порядок апелляции по ЕГЭ. В Дагестане стартовала конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации. И жителям республики доступна психологическая помощь по ОМС. Теперь подробнее.

0: усовершенствованию законодательства о государственной гражданской службе и образовании. Кроме того, собравшиеся обсудят вопросы социальной поддержки участников СВО, членов их семей, совершенствование налогового законодательства, а также передачу регионам полномочий по установлению предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. С начала года дагестанские психологи, работающие в системе обязательного медицинского страхования, провели более 400 бесплатных консультаций для амбулаторных пациентов. Возможность бесплатного получения психологической помощи в поликлиниках по месту жительства появилась у населения с 1 июля 2023 года, когда в медицинских учреждениях республики начали открываться профильные кабинеты медико-психологического консультирования. Дагестанский государственный университет и Республиканский политехнический колледж имени Ашуралиева заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Документ предусматривает развитие непрерывного образования, реализацию совместных программ и расширение возможностей для профессионального роста студентов. За последний месяц на топливном рынке Дагестана зафиксирован существенный рост стоимости основных видов горючего. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на рынке. Владельцы автозаправочных станций сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых объемов нефтепродуктов. При сохранении такой ситуации участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен. И о курсах валют. На сегодня доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Все в традициях.
2: Радио «Прибой». Прибой.

0: А Жая Абакарова с таким чувством и расстановкой открыла новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Друзья, приветствую всех, кто проводит этот замечательный летний вечер по ту сторону радиоприемников. Пусть сегодняшний вечер принесет вам спокойствие и тихую радость. Желаю почувствовать душевное равновесие и телесный комфорт. Пусть окружающая обстановка будет непринужденной, а мгновения тянутся неспешно, позволяя насладиться отдыхом после первого рабочего дня.
1: Кто там? Лето?
2: Лето!
3: Открой свою дверь в лето!
4: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Очень трогательное и искреннее исполнение. «Ищу тебя». Так называется песня в исполнении Абакара Курбанадамова, которую мы с вами прослушали в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». Друзья, когда мы многократно слушаем одну и ту же музыку, ее способность вызывать сильные эмоции снижается, конечно же, и это заставляет нас искать новую музыку, чтобы вернуть первоначальное удовольствие и волнение, которое мы испытываем при прослушивании красивых композиций, таких как это, например. Но мы за вас эту задачу решили, вам ничего искать не нужно, просто дождаться в эфире «Радио Прибой» премьерную рубрику, в которой всегда самые яркие и красивые новинки для вас и только для вас.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Реклама.
3: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Погода. Самое время узнать, что приготовила нам матушка природа, друзья. Прямо сейчас прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в Махачкале 26 градусов тепла, незначительная облачность, ветер легкий, северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 19 градусов. Ветер изменится на западный, а давление повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки в 25 градусов, а уже ночью 17 июня не опустится ниже 19 градусов. Ветер будет южный в пределах 2 метров. В секунду. В целом по республике, если смотреть, у нас сегодня небольшой дождь и 14 градусов тепла в Акуша. В Ахтах тоже небольшой дождик с прояснением и 18 градусов. В Левашах 16 градусов и тоже небольшой дождь. Но зато в Маджалисе солнечно, 21 градус. В Магарамкенте тоже солнечно и 22 градуса. В Рутуле сегодня небольшой дождик, облачно с прояснениями и 20 градусов. В Сергакале 21 градусов и без осадков. В Телеклимик-ТЭП сегодня светит ярко солнышко и 28 градусов тепла. В Тарумовке 30 градусов и очень солнечно. В Хасавюрте 25 градусов и без осадков. А дальше в Хунзахе небольшой дождик, облачно с прояснениями и 15 градусов. В Южно-Сухокумске солнце без осадков и 29 градусов. Так, где вам еще сказать? Ну вот, например, в селении Курах тоже небольшой дождик, в Карабудах-Кенте небольшой дождь и 24 градуса тепла. В Избербаше облачно с прояснениями 25 градусов, в Дагестанских огнях 24 градуса и тоже облачно с прояснениями. В Буйнакске 21 градус, в Бавтугае 24, а вот в Бабаюрте 26. В общем, друзья, вот такая вот общая картина у нас в республике. Хочу пожелать вам, чтобы плохая погода оставалась за окном, а в душе был мир, гармония и приятное ощущение уюта. Желаю вам хорошего настроения, оно уж точно сильнее любой непогоды.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Пробки на дорогах.
10: Планируете поездку домой? Ну, я думаю, прежде чем трогаться с места, наверное, можно узнать, что происходит на дорогах. И вот в рубрике «Пробки» на радио «Прибой» свежая сводка по самым загруженным участкам и альтернативные маршруты. Давайте посмотрим, что же нам показывает сайт 2GIS. 5 баллов пробки, к сожалению, сейчас. Но это характерно для этого периода времени. Час пик, люди направляются домой, поэтому набираемся терпения, друзья. Есть многочисленные ДТП в городе, ну и наиболее сложные участки для проезда – это троллейбусное кольцо со стороны Магомеда Тагирова, двусторонняя пробка, а со стороны Гайдара Гаджиева тоже, на Кушинского тоже есть пробки, Абдулхакима Исмаилова тоже есть пробка, далее, а вот угол, нет, а вот от кольца до пересечения с улицей Агасиева тоже двусторонняя пробка, и все здесь ужасно. На проспекте Шамиля вижу еще и ДТП в районе пересечения улиц Шамиля и как же эта улица называется, я вам сейчас не скажу. Так, далее идем. Сильно загружена улица Коркмасова, Батырая, Магомеда Яракского, Ирчи Казака. Так, в районе Кумыкского театра у нас сильный затор на Даниялова. Так, что я еще могу сказать? Магомеда Гаджиева тоже сильно загружена. В редукторном поселке что творится? Просто кошмар. Все выделено прям бордовым, там сильный затор. Так, проспект Расула Гамзатова, вот тот, что ведет отрезочек на мост, особенно на пересечении с улицей Магомеда Яракского, очень-очень сильный затор. Далее, на проспекте Гамидова тоже все очень сложно, а вот от пересечения с проспектом Гамидовым на проспекте Шамиля творится нечто ужасное, друзья. К сожалению, здесь вот эта вся развязка, которая ведет к улице Хаджи Булача, на мосту, под мостом, за мостом, в общем, там не проехать, не пройти. Улица Примакова сегодня тоже сильно забита. А, в общем, радоваться нечему. Немного получше ситуация на генерала Омарова, на Азиза Алиева, но, тем не менее, там тоже есть заторы. Так, что я могу сказать? Хасавюртовское шоссе на въезде в город тоже сильный затор. Карабдахкентское шоссе Агачаул посвободнее. Так, в Корт-Москале даже есть затор, не поверите, я уже не говорю о Семендере. В общем, друзья, ситуация сложная. Наверное, есть возможность или, наверное, выход, скажем так, переждать немного, когда час пик сойдет на нет и дороги станут посвободнее. Друзья, напоминаю все-таки еще раз, настраиваемся на безопасное движение. Соблюдайте ПДД, и дорога ответит вам комфортом. В общем, счастливого пути. Ну и я на этой ноте распрощаюсь с вами. Желаю вам хорошего вечера, наполненного спокойствием, уютом и теплом.
2: Да здравствует лето!
11: Да здравствует лето!
12: Радио «Прибой».

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Избербаш.
2: Бабаюрт.
1: Ахты.
2: Дагестанские огни.
1: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Минэкономразвития России подготовила механизм привлечения инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия. Дагестан готовится к проведению агропромышленного форума «ДАК Агрокаспий» и Дарвакское водохранилище будет осушено. Теперь подробно. Министерство экономического развития России подготовило пакет законопроектов, который позволит регионам и муниципалитетам привлекать Дом РФ к вовлечению в оборот объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующие инициативы рассмотрены на заседании правительства. В рамках механизма Дом РФ сможет готовить объекты к торгам, заключать договоры купли-продажи и контролировать выполнение инвесторами обязательств по восстановлению исторических зданий. Полномочия будут осуществляться на основании соглашений с субъектами сроком до 3 лет. В Госдуме предложили ввести в школах бесплатное горячее питание для всех учащихся. Инициатива поступила от фракции «Справедливости».

0: сектор. Об этом сообщает МЧС Дагестана. На объект оперативно выехала специальная комиссия. По итогам обследования было принято решение полностью осушить водохранилище. Ниже уровня воды установят дополнительные водопропускные трубы для безопасного сброса излишков. Более 66 тысяч абонентов Дагестана перешли на электронные квитанции. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Чаще всего этот способ выбирают жители Махачкалы и Хасавюрта. Электронная квитанция является полным аналогом бумажной платежки. Она приходит раньше, ее невозможно потерять, а вся информация о долге и оплате доступна на телефоне или компьютере. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». На радио «Прибой» притчи народов мира.
3: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил: «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
2: На радио «Прибой» притчи народов мира.
4: Радио «Прибой». Музыка, за которой

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиси хотят, и взрослые, и дети.
5: Лимонады Тбилиси. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Кизав хелигиш, хириник икра и хиравкору.
2: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: В Дагестане 20 часов.
3: Песня в стиле шансон. На волнах Прибоя. Музыка, которая греет душу.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
10: Музыка, которая

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: праздником песня в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Эмершай дах качай.
2: Много знай, да мало разговаривай.
0: Радио «Прибой».

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет. Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив. Против духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: одной волне. На волне Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: с нами навстречу лету.
1: Слушай, Прибой.
2: Пока горит огонь, и все горит внутри. Ищу я путь к тебе, и не могу найти.

трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

тебе часто стихи, не за тем, чтоб чему-то склонить. Замолить не пытаюсь грехи, я пишу, чтоб тебе не звонить. Прячу я от себя телефон, прячу сам я в немой пустоте. Я молчанием с тобой сопряжен, я всегда на твоей.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.
1: Табасаранская поговорка.
2: Халаки нир хюдис кутрубку.
3: Торопливая река до моря не дойдет.
1: Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988 292-47-47.
0: Новое лето. Новое лето. Новое настроение. Новое.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу, с

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Всегда ваш Александр Марцинкевич и цыганская группа «Кабриолет». Мы вам желаем счастья, здоровья, кавказского долголетия и цыганского веселья. Слушайте радиостанцию «Прибой».

0: суть. Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Hi, we are Bonnie M, and you're listening to Radio Prebois.